0: номер едно.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.